0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі ў лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
2: Па яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і. Бо беларусы нідзе, апроч радзімы, не патрэбныя. Паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
0: А што дактары? Дактары смяюцца.
2: Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
3: Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
0: Вы хочете вернуться?
3: Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
0: А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
3: Ну, вернуць подтвергнуць диплом, то уж точно не вернуцца. Но тут даже без подтверждённого диплома есть чем заняться. Если ты врач, что я не знаю, в каких случаях кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим врачом. У него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывается, вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, вот ему пенсия уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку, и вот уже все хорошо. Знаете, врачи так-то в основном люди умные, умеют
4: знайти себе место в жизни.
0: А як ви ставитеся до того, що Лукашенко каже, що доктори, які з'їхали, вони чужі, так, і що коли, наприклад, вони вернуться, то їм можна довірити тільки той, каб виносить восьмить посуд і їм виносить смітниці. Про що це говорить?
4: Це говорить о том, що він там понимає, що ніхто не вернеться, які б умови вони обіцяли. Ну, то есть все вже поработали там і нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Белоруссии. Вот не получится, не вернется.
0: Майя, вы же, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Ти не как налазилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, ти стало махчимо их хапать, я не ведаю, ти есть по-ранейшему вот этот дефицит кадров?
4: Дефицит огромный. Мне жалуются все, кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию. Хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию. Но вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже. Ну, это и было невыносимо. И сейчас врачей все меньше. Нагрузка распределяется на остальных. Отношения пациентов, ну, тоже, знаете, как выдайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Вот, все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая поргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
0: Як ви лічите, ті заходи, які зараз предприймає білоруська держава, я маю на увазі ось ці розміркування, так, повеличення бюджетного набору, так, і скорочення платного набору, ось вони допомогуть ніяк медицинській системі? Чи вернуть вони ось на ці не хапаючі посади медиків таким чином?
4: Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не уезжали, как закончишь медвежье люди. Тут еще и не получишь документы после окончания, там с этим какие-то проблемы, а пассив невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняют выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно, собрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию, но тут все равно нужен опыт. Хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста, да, невролог это не 7 лет, невролог это... Сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург – это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Всех тех, кто там взяли сегодня на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну, подождите.
2: Ви слухали докторку-педіатрку Майю Циракулову, яка розказала, чому не збирається вертатися у Білорусь і що тепер відбувається у білоруській медицині.
5: Гэта была программа «Евразум», щоденний інформаційний подкаст «Еврорадио».
2: Кожний день ми розповідаємо про самые головные новини Білорусі і світу.
5: А сьогоднішній випуск скончений.
2: Бережіть себе.
5: Почуємося.

0: Авторадіо. Інформація, музика, культура.
1: Так само зараз докладно 10 хвилин після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Про Білорусь у нашому ефірі. Далі більше інформації. Фонд ім'я Фрідриха Еберта в Україні представив виніки дослідження білоруської національної ідентичності у 2026 році. Як білоруси бачать своє місце у світі, де як уладкована їх сітки зносинів. Під час онлайн-презентації автори дослідування розповіли про те, як білоруси усприймають себе, свою країну і сувязі з іншими народами. Кажуться дослідчики Константин Нестярович і Піліп Біканов.
2: Ми завжди робимо у дослідженнях ідентичності. Це онлайн питання білорусів, які живуть внутрі країни. 803 респондента, жихари городов, від 20 тисяч і більше, і в возрасті 18-64. Про насельництво, яке живе у вісці, ми не кажемо, і про більш старі категорії ми не кажемо так само. Белорусская и советская национальные компоненты – это две головные компоненты, которые утворяют два ключевых национальных нарративы для Беларуси, которые и конкурируют в белорусском идентичностном поле. Так само у нас есть компонента космополитичная, и она довольно интересная, она про космополитизм, и она про такую большую открытость в певной ступени до інших культур, до усяго нового, и мы ее выделили как такой антоним национальной индиферентной компоненте, якая з'являється важной для основной для одного з сегментов, и якая показывает увогуле такое негативное ставление до национального увогуле, не только до белорусского, а в принципе, ось это люди, которые частей погоджаются, например, с высказываниями про нации, просто створяют помеж людьми непотребные барьеры, например. Белорусы, это сформованная нация, довольно гордая нация, якая добро бачить свое место, например, у свете, добро уявляя себе, где она находится, добро отрознивая себе одна одной ад іншых нацыяў, напрыклад, у нават сучасным стане, то бок, што гэта можа быць звязана з самымі цікавымі такімі нечаканымі рэчамі, напрыклад, сацыяльным капіталам. Вось, і гэта, я думаю, што вырознівае нашу сітуацыю ад іншых, вось таму, што два такіх адметных конкуруючых нацыянальных наратыва з розніцай у доступе да сацыяльных ресурсаў, я не думаю, што гэта даволі частая гісторыя. Про тое, як выглядае наше грамадства па 30 з плюсам годах незалежнасці і жыцці вось у гэтым стане.
3: Падчас прэзентацыі даследавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў 2006 годзе пра месца беларусаў у свеце расказаў Константин Нестярович. Паводле ягоных словаў, адной з найбольш устойлівых рысаў беларускай ідэнтычнасці і ўжо не першае стагоддзе застаецца і памежны характар.
4: Родам бывшего Великого княжества литовского белорусов считают 78% сознательных и всего лишь 31% советских. И наоборот, если брать имперские идентичности, народом бывшей Российской империи белорусов считают 32% советских и всего лишь 10% сознательных. Получается, как раз вот в этом различении и проявляется та самая пограничность белорусской нации, пограничность между Востоком и Западом. Мы помним, что на глобальной карте мы видели, что белорусы четко относят себя к европейскому полюсу, то есть этой пограничности нету. То есть тут точно речь не идет о том, что вот это утверждение, что мы находимся между Западом и Востоком, это значит, что у нас есть какое-то сильное влияние, например, азиатских и других восточных культур, этого нету. Пограничность проявляется на региональном уровне, это поляризация внутри общего европейского полюса. В начале 20 века один из авторов вот этой самой идеи пограничности, философ белорусский Игнат Абдзіраловіч, в своем эссе «Адвечным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Я даже зацитирую, он писал: «Белорусы от 10 века и до этой поры фактично являются полем змагання двух керунков европейской культуры – заходнего и усходнего». Вот. В общем, на мой взгляд, эта цитата идеально описывает, хорошо суммирует место, в котором белорусы видят себя на карте мира, и в том числе до сих пор.
1: Так само особо дослідчики спинилися на питаннях білоруської мови. Поводле виніку дослідження, 63% білорусів не користаються білоруською мовою регулярно, однак значна частка питаних працягує лічити її рідною.
0: Раніця з рацією.

Так само зараз доклад на 5 хвилин осталось до 8 Беларуси, до 7 Польши. Награю мы с вами разом долина в Калибеларской радио рация. Новины напереди. Такие вот информации затримали сотрудника предприемства продукции якого у Борисове отрутились около 30 детей. Подробности все, что сами ведаем, расповедим вам напереди. Ну и так само в Беларуси за кратами застаются не меньше, як 17 политвезню замежников. Глядя на иншую тему в нашем эфире, у новинах про 5 хвилин докладно.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 8 годин в Беларуси и 7 у Польши.
3: У Беларуси за кратами застаются не меньше, как 17 политвязнев-замежников. На конец 2025 года у Польши працавала амаль 119 тысяч беларусов. Затриманный супрацовник предприемства, продукция якого у Борисове отрутилися каля 30 детей.
2: У студии новин Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы політичних репресій. У білоруських турмах і колоніях застаються не менш як 17 заміжних громадян, яких правоохоронці лічать політв'язнями. Усього з 2020 года політичному кримінальному переслідку у Білорусі підверглися як мінімум 111 заміжників, а 79 чоловік уже отримали статус былих політв'язнів. Про гэта повідомляє правоохоронний центр «Вясна». Тепер за кратами знаходяться громадяни Росії, України, Литви і Казахстану. Их обвинувачивали у шпионаже, агентурной деятельности, содействовании экстремистской деятельности, закликах до санкций, терроризме и инших злочинствах. По воде звездок правооборонцев, шестеро замежников опынулись у зневолени в связи с войной в Украине, а пятеро уключены у так званый спис террористов. У большинства белорусских политвязнев, которые выехали за мяжу, тяжко проходить период адаптации. Кто-то долго чекает документов, тому вымушены сидеть без працы, кто-то покутая на одиночество и не хочет интегрироваться у новое громадство, да и шмат инших проблем. Не обошлось без подобных тяжкостей и в житті Владислава Ефимовича, былого политвязня из Вацевичев, который после тюрьмы вымушен был эвакуироваться из Беларуси за погрозы заведения на его новой справы. Про адаптацию у Литве, розповідає сам былий політв'язень.
4: Тяжко, но сумую по родным. Мати, бабушка, дедушка, а я один.
5: Тут у вас вогулі нікого нема, ні сябро?
4: Была собака, жінка, ну, развод был. З голови вот как-то вибрасывается все, ну, если працуешь. Я працюю у Last Mile, это магазин, який кур'єр.
3: Владислав Ефимович был осужден на 3,5 года за удел у закрытой группе «Союз белорусского национального щита», где удельники обмерковывали партизанский супротив и публиковали материалы про перемещение российской войсковой техники. По стане на 10 червня, по даденных правооборонного центра «Весна», у Беларуси наличивается 869 политвязнев. С початку электоральной кампании 2020 года политвязнями были признаны 4655 человек. До экономичной темы. По стане на 31 снежня 2025 года у Польши официально працавало амаль 119 тысяч громадян Беларуси, выникая из информации, опубликованной 9 червня Головным статистическим управлением краины. За год их колькость повеличилась на 1,2%. Беларусы по-ранейшему займают другое место сярод усіх працуючих у Польши замежников – 10,4%. Лидируют с великим отрывом украинцы, яких по стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячи, альбо 67,6% от агульной колькости. Сукупная колькость працующих у Польши замежников на конец минулого года склала 1 миллион 141 тысячу. Криминальная хроника. По резонансной справе об отручивании детей у Борисове з'явилася новая информация. Как поведомили в следшем комитете, затриманный супрацовник предприемства, якое выпускає молочную продукцию. Его подозревают у порушении санитарно-эпидемиологичных норм. Теперь с подозреванным проводятся следшие деяния. Продукция организации, откликанная с гандлю и громадского харчевания. Яе продажи спыненные, призначенные экспертизы. Подозреванному погрожая покарание у выгляде обмежевания або позбавления воли на термин до 3 годов. Нагадаем, инцидент отбылся в Борисове у вечера 2 червня. Тады у инфекционное отделение мясцовой больницы доставили 27 детей с млосностью и ванитами и подозрением на отручивание. Позднее у Министерства охови здоровья поведомили, что границей инфекции стал кисломолочный продукт бифидин, який выпускает товариство «Биомалпрам». Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
6: надвор'я.
2: Ну, так само зараз, до речі, у кілька хвилин сонце проривається з-за хмару тут у Білостоку. Давайте пожадаємо йому щастя і емоцій. Саправди, місцями прояснені можуть бути, а зараз то переважно таке затягнуте ширення, бо ось у нашому поміжному регіоні так само саме раніце достатково висока вільготність. У день місцями дощі до навалениці чекаються, вірогодність опадків 30-40%. Такі інформації від синоптиків. Температура повітря зараз плюс 16 у Лідзі, Гарудні, 15 у Білостоку, 16 у Гайнуце, 18 у Волковиську, у Бересті, 19 у Кубрині, 19 у Пінську. Перемінливе, умірене зараз вітер, атмосферний тиск повищений, він покрасі буде знижатися ближе до норми.
6: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: І напередень у забаві у нашому ефірі так само між іншим аналізуємо, де збираємо виказування Олександра Лукашенка, наприклад, про Україну. Гетеє, де інші теми обов'язково напереді. 10 червня, середа, у суді Бьорська радіо Рація. З вами Улад Гринівський. Кривоску нову ходіну. Щиро вас запрошаю.
6: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

Это раніца Белорусская радио рация. 98.1 FM в Белосоку, да и Гарудни, 99.2 FM в Бирсе, Подляска, да и так само интернете rc.com. Не у забаве, наверное, на нашей хвале, обовязково на протягом наступной годины США наносят удары по Иране. Про когда расповедаем подробязность. Улады аннексованного Крыма спынили ночный рух пассажирских техников. Вот так отрымалось, что техником у Крыма зараз уже на пылной не поедеш. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Ну што ж, беларуская музыка наперадзе, потым польская музыка, ну а потым абавязкова навіны.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. США нанесли удары по Иране у отказ на сбитый вертолет. Улады аннексованного Крыма спынили ночный рух пассажирских техников. Белорусские яхтсмены допущены до международных споборництв с дзяржсимволикой.
3: Усту до новин Владимир Лапцевич.
2: Начнем с темы международных военных конфликтов. США завершили удары по Иране, нанесенные у мэтах самообороны, заявило Центральное командование Узброенных сил краины. Силы нанесли удары по иранских объектах СПА, наземных пунктах керования и радиолокационных станциях у близкости Армузского пролива, выкористовывающи высокодокладные боеприпасы с самолетов ВПС и ВМС США, означено у поведомления командования у социальной сетцы X. По ствержению командования операции стала суразмерным отказом на недавние напады на американские войски и международные гандлевые корабли. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака стала отказом на сбитый вертолет «Апач» у районе Армузского пролива. Призначенный Москвой кіраўнік аннексаванага Крыму Сергей Аксёнаў паведаміў аб спыненні руху цягнікоў на паўвостраве ў начны час сутак. Паводле яго, з поўначы 10 чэрвеня 8 пар цягнікоў па 10 маршрутах будуць рухацца ў светлы час сутак. Гэта значыць з 5 да 23 гадзін па мясцовым часе. Астатнія 6 пар цягнікоў па 10 маршрутах, якія па раскладзе прыходзяць у Крым ноччу, будуць прыбываць на чыгуначную станцыю Керч-Паўднёвая, напісаў Аксёнаў у сваіх соцсетках. З Керчы пасажыраў цягнікоў, якія толькі што прайшлі праз Крымскі мост, будуць разводзіць аўтобусы. У сваім пасце Аксёнаў не ўдакладняе прычыны, па якіх прынята такое рашэнне. Аднак аб абмежаванні начнога руху цягнікоў стала вядома пасля ўдару ўкраінскага беспілотніка па хуткім цягніку «Масква-Сімферополь». До белорусских тем. 9 червня фонд имя Фредриха Эберта в Украине представил выники доследования «Белорусская национальная идентичность» у 2026 годе, как белорусы бачат свое место у свете и как уладкованы их сетки зносин. Подчас онлайн-презентации авторы доследования расповели про то, как белорусы успрымают себе, свою краину и сувязи с иншими народами. Доследчик Пилип Беканов означил, что выники доследования свежить про сформованность белорусской нации.
4: Белорусы, ну, это сформованная нация, довольно гордая нация, якая добра бачить свое место, например, у свете, тебе, где она находится, добра отрознивая себя одна от одной, от инших наций. Белорусская и советская национальные компоненты – это две головные компоненты, которые утворяют два ключевых национальных наративы для Беларуси, которые конкурируют у белорусским идентичностным поле.
2: Про место белорусов у свете рассказал доследчик Константин Нестерович. Поводле яго, з найбольш устойлівых рыс беларускай ідэнтычнасці застаецца яе памежны характар.
5: Пагранічнасць праявляецца на рэгіянальным уровні, палярызацыя внутрі общего европейского полюса. Ігнат Абдзіраловіч в своём эссе «Адвечным шляхам» он как раз так і формулировал эту ідею пагранічнасці. Беларусы ад 10 веку і да гэтай пары фактычна з'яўляюцца полем змагання двох кірункаў европейской культуры – заходняга і усходняга. Вот, в том числе до сих пор.
2: Поводле выников доследования, 63% белорусов не корыстаются белорусской мовой регулярно. Однак значная частка опытаных протягивая лишить ее родной. Поводле доследчиков, это свечит про то, что мова заховывая важное символичное значение для национальной идентичности. Навод, коли белорусская мова не заявляется мовой штуденной коммуникации, и она застается одним из головных маркеров белорусскости и культурной отметности народа. На спортивную тематику. Международная федерация парусного спорта дозволила белорусским спортсменам удельничать у споборництвах под своей эгидой с выкористанием державной символики, поведомляя Министерство спорта и туризма Беларуси. Ведомство означает, что 9 червеня на онлайн-посяджении Совета Федерации принято решение отменить ранейшие санкции у дошинения до спортсменов из Республики Беларусь, тренеров и спортивных судей, включающие потребование об нейтральном статусе, заборону на национальный стяг и гимн. До споборництва под эгидой Международной федерации парусного спорта у нейтральном статусе белорусы и россияне были допущены у липени 2025 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама далі ў нашым памежным рэгіёне ёсць на небе і аблокі, але таксама месцамі і сонца прарываецца з гэтых хмараў. Між іншым, не выключаюць сіноптыкі дажджы, асабліва ўвечары ды ўначы. Да ўвогуле адбудзецца такой пералом надвор'я ў нашым памежным рэгіёне гэтай ноччу. Зараз тэмпература паветра плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні да Беластоку, 17 зараз у Ваўкавыску, 18 у Берасці, 19 у Кобрыні, 20 у Пінску, плюс 20-21 сёння ў дзень максімальна. Пераменлівы да ўмераны зараз вецер, атмасферны ціск павышаны, ён пакрысе будзе зніжацца бліжэй да нормы. Што я меў на ўвазе, калі казаў пра пералом надвор'я, дажджы распачнуцца ўвечары ды ўначы, ну а напрыклад заўтра ўжо тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне толькі плюс 18, у пятніцу таксама плюс 18, плюс 19 у суботу.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
3: Так само наперадзе не ў забаве ў нашым эфіры з вамі разам госця. Павітаем. Гэта беларуская радыё Рацыя, 98.1 FM у Беласакуды і Гародні, 99.2 FM у Берасе, Рабіла Падляска і ды, так само ў інтэрнэце рацыя.ком. Улад Грынёўскі, прывітанне вам перадаю і запрашаю ў чарговую гадзіну.
6: Беларуская радыё Рацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.

0: выправляюць синоптики. 11 годы 12 червня умовы на дворе будет вызначать контрастная фронтальная система, вслед за якой начнут поступать прохолодные поветренные массы с полнушного заходу Европы. Гра аккурат вот той перелом, про який я кажу, ён отбудется у ночи у вечера. Больше дождей до навальницы наступные два дни. У четверга в пятницу плюс 16-18 на наших термометрах. Ветер переменливых напрямков, да и так само ветер местами порывистые.
1: Радиация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиорация.
0: Ну и так само зараз, а доклада полгодины застоится до 10 Беларуси, до 9 Польши.
2: Спорт-экспрес. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіри новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжном регионе и во всем свете. Учора сборная Беларуси по футболе провела товариский матч супраць команды Буркіна-Фасо, якая займає 62-й радок у сусветным рейтингу. Сустреча завершилася у нічию з ліком 2-2. Гульня отбылася на национальном футбольном стадионе в Менску, який змещає 33 тысячи глядачей. На трибунах присутничали амаль 16 тысяч завзятаров. У складе белорусской сборной завитыми мячами отзначились Владислав Малькевич и Карен Варданян на 56-й и 67-й хвилинах отповедно. Ободвум ассистовал Валер Громыко. Нагадаем, что наша дружина вела с ликом 2-0, але пропустила голы на 72-й и 85-й хвилинах. Этот матч стал первым под керовництвом головного тренера Виктора Гончаренки, у яким белорусская сборная не здолела перемахчи. До этого команда выиграла у сборных Кипра 1-0, Армении 2-1 и Сирии 4-1. Але разом с тем, гэты матч стал для сборной 6-м у серии без поразов, якую еще в листопаде 2025 года распачал испанский специалист Карлос Алос. Дагэтуль даўжэйшую серию без поразов команда мела со жніўня 2010 по лютый 2011 года при немецком специалисте Бернде Штанге 7 гульняў. Наступные официальные матчи сборная Беларуси проведзе осенью уже в рамках Лиги наций. 26 вересня беларусы сустрэнуцца со сборной Албании, а 29 вересня со сборной Финляндии. Учора жаночая сборная Беларуси по футболе у квалификации до чемпионату света 2027 года у Лизе С згуляла с Арменией. Гульня прошла у Грузии, у городе Горы, на нейтральном поле. Беларуски перемогли Армению с ликом 6-0. Отповедно, что 3 из 6 голов армянки забили самые себе. По выниках группового турнира наши жанчыны заняли первое место в группе С6 и вышли в плей-офф, где позмагаются за право сгулять у 2027 году на жаночем мундиале у Бразилии. Футбольного арбитра Амара Артана, який повинен был стать первым сомалийцем, что працуя на матчах финальной частки чемпионату света, выключили со списку судей после того, как ему отмовили во уезде в Злученные Штаты. Артан признанный наилепшим мужчинским арбитром года у Африки по водле версии ЦАФ в 2025 году был затриман по прибытию в международный аэропорт Майами. Теперь он находится в Турции. Американская миграционная служба не назвала причину отмовы во уезде, однако Сомали уходит в список краин, на которые распространяются обмежевание на уезд, уведенное администрацией президента Дональда Трампа. После консультации с американскими владами ФИФА подтвердила, что Артан пропустит турнир. ФИФА не удельничая у миграционных процессах краины-господыни, включая разгляд визовых заявок, и была проинформована и владами про то, что статус Артана на данный момент не будет изменен. Федерация футбола Сомали уже взвернулась у ФИФА с потребованием неоткладно дать тлумачение. Артан был одним из 52 арбитров, которых включили в список судей чемпионата света 2026 года. 18-годовый белорусский брамник Платон Матюков протягивает карьеру у системы бельгийского Антверпена. Ранее выхованец Борисовского АБТ выступал у системы бельгийского ж Йенка. За полторы сезона белорус провел один официальный матч за команду до 18 годов. Дагэтуль за Антверпен выступали белорусы Сергей Штанюк у 2000 году и так само брамник Геннадий Тумилович у 2002-2004 годах. Антверпен занял 11 место в чемпионате Бельгии у сезоне 2025-2026 годов. Минск с ликом 7-1 буйно обыграл французский Монпелье у своем третьем матче Кубка европейских чемпионов по пляжном футболе. Ранее белорусский клуб выиграл у немецкого Beach Royals 4-3 и финского Хобби 14-3. С первого места в выниковой таблице группы H с 9 очками на рахунку команда вышла у 1/8 финалу Кубка. Суперник Минска у наступной стадии вызначится после лёсования, и он отбудется, коли станут свядомые все удельники нокаут-раунда. 9 переможцев групп и 5 наилепших команд, которые заняли друг другие месцы выйдут у 1/8 финалу. Матчи пройдут завтра 11 червня. Остатние 4 другие коллективы поспрачаются сегодня еще за 2 месяца у плей-офф.

0: белорусская незалежная FM-станция.
1: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
2: Міноборони Беларусі повідомила об черговых тренировочных маневрах территориальной обороны. Амаль 600 пакистанцев не вернулися с Беларуси на родимы. У Белостоку пройдет встреча керавництва города и воеводства и громадскости с Анджеем Подшобутом.
1: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: О проведении 10-11 червеня штабной тренировки с управлением территориальной обороны поведомляет оборонное ведомство Беларуси. Офицеры управления во умовах створенной в учебной обстановке и ранее принятого решения завершить плановое применение сил территориальной обороны Республики Беларусь, говорится у поведомлении. Тренировка даст возможность повысить навыки офицеров во умелом и эффективном выполнении службовых обовязков, а так само домогчися зладженной працы оперативного склада управления подчас организации территориальной обороны, означая ведомство. Место тренировки не поведомляется. До інших тем. Марія Денісевич живе у Іспанії і займається питанням легалізації білорусів з протермінованими пашпортами. Нагадаємо, що у студені 2026 року Головне державне управління Іспанії по питаннях міграції видало інструкцію, яка дозволяє приймати до розгляду білоруські пашпорти навіть після закінчення терміну їх діяння, каже спадарня Денісевич.
3: Це інструкція, яка була дослана во всі міграційні службы и сервисы Испании про то, что им треба признавать наши пашпорты. То бог это просто внутренний документ, який досылается у разные местные установы, и тогда, когда приходят люди подаваться, там подолжать, например, свой какой-то вид на жихарство, эти еще некие документы, и они могут показать какой-то документ, и представники, представницы этих установ, и они мусят тогда принять документы.
2: З вересня 2023 года лукашенковские улады забронили своим депредставництвам за мяжой выдавать и обменивать пашпорты. Это поставило тысячи белорусов, которые не могут безопасно вернуться на родину, перед проблемой. Их документы губляют законную силу, а отримать новые махчимости нема. 580 громадян Пакистана поехали в Беларусь и не вернулись на родину. Такую лишбу назвал гендиректор Федерального следственного агентства Пакистана Усман Анвар на посяджении по нелегальной миграции и реформе у криминальном праве. Его слово передает мясовое выдание «Экспресс Трибьюн». Нагадаю, улады Беларуси заявляли, что праз допуск пакистанцев хочут компенсовать недохоп працовной силы. О весну 2025 года белорусский диктатор сказал, что Беларусь готова принять до 150 тысяч працовных мигрантов с Пакистана. Праз год был подписан закон, который вызначает порядок приезду пакистанских работников. Однако Польша, Литва и Латвия регулярно поведомляют, что на мяже с Беларусью затримливают мигрантов, у тым лику громадян Пакистана. Анонсная информация. Сегодня отбудется встреча президента Белостока Тадеуша Трускаляцкого, журналиста и былого политвязня Анджея Подшобута и маршалка подляжского воеводства Лукаша Прокорыма. И она намечена на 13-ю годину для помника Ежи Попелушку на пляце Яна Павла II. Затем удельники встречи разом отправятся у гостевый палац на брифинг для прессы, который начнется у 13.15. Так само сегодня на том же месте каля помника пройдет и встреча Анджея Подшобута з громадськістю. Гэтая сустрэча намешана на 18 гадзін. Больш навінаў на сайті і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 10 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, увогуле ўсяго найлепшага зычу вам я, Алесь Дубавец. И, вядома ж, дякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Максіма, таксама Адэль, Іра, Жнюв, Экстрім ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Хай для кагосьці можа будзе музычны сюрпрыз, чаму не. Не ў забаве сустракаема Яна Морданя. Як заўжды ў гэты час пачытае ён нам нешта з архіваў тыднёвіка Ніва. А потым зноў цікаву пра каву, цікава пра каву, як я кажу. Даведаецеся, як кава зніжае рызыку смерці. Новае, чарговае, новае даследаванне.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам у політзаключенні.

Рекордс на хвалях белорусского радио Рация. 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести-Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 17 до 20 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не узабаве, да, чекайтесь.

Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Хурт на хвалях белорусского радио Рация. Обяцаў вам про надворье рассказать. Так вот, повод для белорусских синоптиков завтра. У четвер 11 червеня умовы надворья у Беларуси будут вызначать атмосферный фронт с паўднёвага захаду Европы и теплая неустойливая поветраная масса. Зменлівая хмарность чакается у ночи по заходней полове, а днем на большей частцы территории краины. Короткочасовые навальничные дожди, местами моцные залевы. У ночи и раницы у особных районах слабый туман. Ветер паўночна-ўсходний с переходом на заходний умеренный. При навальницах парывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 12 до 18. Максимальная днем от 18 по заходе до 30 тепла по усходе краины. Атмосферный тиск будет слабо падать. У пятницу 12 червеня умовы надворья у Беларуси будет вызначать контрастная фронтальная система, услед за якой почнуть поступать прохолодные поветренные массы с паўночнага захаду Европы. Пахмурно с прояснениями, у ночи месцами, а днем на большей части территории республики короткочасовые дожди, днем месцами дожди моцные, у особных районах навальницы, у ночи и раницы месцами слабы туман, ветер зменливый парывистый, днем по паўднёвым усходе при навальницах моцны парывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 8 до 15, по усходе до 17 тепла, ну а максимальная температура по ветру днем 13-20, по усходе 21-28 со знаком плюс. У субботу 13 червеня умовы надворья у Беларуси будут вызначать прохолодные поветренные массы и атмосферные фронты с заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, на большей части территории республики короткочасовые дожди, у особных районах навальницы, у ночи и раницы местами слабы туман, ветер заходней чверти умеренный, при навальницах парывисты, температура по ветру минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 16 до 22 тепла.

Фолдбой на хвалях беларускага радио рация. Нас с вами еще чакаюць Extreme The Perfect. Потым новины. Вось основная тема. Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Путина. ЕГУ заявил про узмацнение падрымки студентов, выкладчиков да их семьи. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Про это да про иншая пойти говорка литерально про 8 хвилинок. И новины представить Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Владимира Путина. ЕГУ заявил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков и их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он домогся вынику, на який разлічваў, отправляючи лист президенту России Владимиру Путину. Про гэта он сказал на пресс-конференции у Таллине. У мяне была мэта, калі я отправлял лист Путину. Я думаю, что я атрымаў патрэбны вынік, заявил Владимир Зеленский, не удакладніўшы падрабязнасці. Зеленский так само отзначил, что Украина протягне отказывать на удары России своими, як ён выказаўся, дальнобойными санкциями, каб вывести яе на дыпламатычны трэк. У часова акупаваным Крыме і частцы рэгіёнаў Расіі ўжо дэфіцыт бензіну і месцамі няма нармальнай сувязі. Расійскі бюджэт з прабоінамі. Трэба ціснуць далей і вывесці Расію на дыпламатычны трэк, падкрэсліў ён. Да беларускіх тэм. 9 чэрвеня фонд імя Фрыдрыха Эберта ва Украіне прадставіў вынікі даследавання «Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць у 2026 годзе». Як беларусы бачаць сваё месца ў свеце, як уладкаваныя іх сеткі зносін. Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання распавялі пра тое, як беларусы ўспрымаюць сябе, сваю краіну і сувязі з іншымі народамі. Даследчык Піліп Беканаў адзначыў, што вынікі даследавання сведчаць пра сфармаванасць беларускай нацыі.
4: Беларусы, ну, гэта сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя, якая добра бачыць сваё месца, напрыклад, у свеце, сабе дзе яна знаходзіцца, добра адрознівае сябе адна ад адной ад іншых нацый. Беларуская і савецкая нацыя, национальные компоненты – это две головные компоненты, которые утворяют два ключевых национальных нарративы для Беларуси, которые конкурируют у белорусским идентичностным поле.
3: Про место белоруса у свете рассказал доследчик Константин Нестерович. Поводле яго, одной из наибольш устойливых рыс белорусской идентичности застается ее помежный характер.
5: Пограничность проявляется на региональном уровне, поляризация внутри общего европейского полюса. Игнат Абдзиралович в своем эссе «Отвешенным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Белорусы от X века и до этой поры фактично являются полем змагання двух кірункаў европейской культуры – заходнего и усходнего, в том числе до сих пор.
3: Поводле выников доследования 63% белорусов не корыстаются белорусской мовой регулярно. Однако значная частка опытаных протягивает лечить ее родной. Поводле доследчиков это свечит про то, что мова заховывает важное символичное значение для национальной идентичности. Навод, коли белорусская мова не заявляется мовой студенной коммуникации, она застается одним из головных маркеров белорусскости и культурной отметности народа. После того, как лукашенковские улады признали Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией, научальная установа заявила про узмацнение подтримки своей супольности и принятие додатковых мер для зменшения наступствов этого рашения. Як поведомляя пресс-служба университета, ЕГУ поширил супрацовництво с литовскими державными органами, международными партнерами, дипломатичными представництвами и громадскими организациями. Мета этой працы – забеспечить безпеку, добробыт и махчимость протягивать навушание або профессийную деятельность для тех, кого закранула ситуация. За апошнія тыдні універсітэтам былі спрошчаныя адміністрацыйныя працэдуры, звязаныя з навучаннем, арганізавана размяшчэнне для студэнтаў, якім можа спатрэбіцца пераезд, а таксама створаныя дадатковыя кансультацыйныя механізмы. Об дипломатичных стосунках. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Ремонт у будинку зробить за кошт белорусского бюджету. Про это заявил старшиня Могилевского облвыканкама Анатоль Исаченко на встрече с российскими дипломатами. Исаченко нагадал, что у травне белорусский диктатор узгоднил предоставление у аренду под отделение амбассады России у Могилеве будинка по улице Ленинской. Старшиня облвыканкама отзначил, что будинку потребуется капитальный ремонт, на які ўжо прадугледжаныя бюджэтныя сродкі і вызначаны заказчык работ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Байкрайнах, Валек Беларускага, Радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Ну и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месцами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 17 до 20 тепла. Ветер полуночный и полуночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

У Беларуси за кратами застаются не меньше за 17 политвязняў замежников. Наконец 2025 года у Польши працавала амаль 119 тысяч беларусов. У Польши заявили об узмацнении жорсткости миграцийной политики. Про гэта ды пра іншае вось уже літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё рацыя расскажа Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

Мутная вока на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра

The Killers на хвалях белорусских радио рация. Маю час нагадать вам про Кола Дён с бородой, программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились у таких же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цикавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Джейсон Донован, Хаулин Вулф, Джуди Гарленд, Аида Ведищева, а так само груты Пиксис, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirls, The Black Sabbath. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Путина. ЕГУ заявил про узмацнение патрымки студентов, выкладчиков да их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Про это да про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажем Владимир Лапцевич.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Владимира Путина. ЕГУ заявил про узмацнение поддержки студентов, выкладчиков и их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он домогся вынику, на який различивал, отправляющий лист президенту России Владимиру Путину. Про это он сказал на пресс-конференции у Таллине. У меня была мета, коли я отправлял лист Путину. И я думаю, что я отримал потребный выник, заявил Владимир Зеленский, не удокладнивши потребязности. Зеленский так само отзначил, что Украина протягне отказывать на удары России своими, як он выказался, дальнобойными санкциями, каб вывести яе на дипломатичны трек. У часова окупованым Крыме и частцы регионов России уже дефицит бензину и месцами няма нормальной сувязи. Российский бюджет с пробоинами. Треба тиснуть далей и вывести Россию на дипломатичны трек, подкреслил ён. До белорусских тем. 9 червня фонд имя Фридриха Эберта в Украине проставил выники доследования «Белорусская национальная идентичность у 2026 годе. Як белорусы бачат свое место у свете и як уладкованные их сетки зносин». Подчас онлайн-презентации авторы доследования расповели про то, як белорусы успрымают себе, свою Украину и сувязи с иншими народами. Доследчик Пилип Беканов отзначил, что выники доследования свершить про сформованность белорусов. Русской нации.
4: Белорусы, ну, это сформованная нация, довольно гордая нация, якая добра бачить свое место, например, у свете, тебя, где она находится, добра отрознивая себя одна от одной, от инших наций. Белорусская и советская национальные компоненты – это две головные компоненты, которые утворяют два ключевых национальных нарративы для Беларуси, которые конкурируют у белорусским идентичностным поле.
3: Про место белоруса у свете рассказал доследчик Константин Нестерович. Поводле его, одной из наибольш устойливых рыс белорусской идентичности застается ее помежный характер.
5: Пограничность проявляется на региональном уровне, поляризация внутри общего европейского полюса. Игнат Абдзиралович в своем эссе «Отвешенным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Белорусы от X века и до этой поры фактично являются полем змагания двух керунков европейской культуры – заходнего и усходнего, в том числе до сих пор.
3: По вводле выников доследования 63% белорусов не користаются белорусской мовой регулярно. Однако значная частка опытанных протягивает лечить ее родной. По водле доследчиков это свечит про то, что мова заховывает важное символичное значение для национальной идентичности. Навод, коли белорусская мова не заявляется мовой студенной коммуникации, она застается одним из головных маркеров белорусскости и культурной отметности народа. После того, как лукашенковские улады признали Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией, научальная установа заявила про узмацнение подтримки своей супольности и принятие додатковых мер для зменшения наступствов этого рашения. Как поведомляет пресс-служба университета, ЕГУ поширил супрацовництво с литовскими державными органами, международными партнерами, дипломатичными представительствами и громадскими организациями. Мета этой працы – обеспечить безопасность, добробыт и махчимость протягивать навушание або профессийную деятельность для тех, кого закранула ситуация. За опошние тыдни университетом были спрошены администрационные процедуры, связанные с навучанием, организовано размещение для студентов, яким может потребиться переезд, а так само створены додатковые консультационные механизмы. Об дипломатичных стосунках. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Ремонт у будинку зробят за кошт белорусского бюджету. Про это заявил старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Исаченко на встрече с российскими дипломатами. Исаченко нагадал, что у травня белорусский диктатор узгоднил предоставление у аренду под отделение амбассады России у Могилеве будинка по улице Ленинской. Старшиня облвыконкома отзначил, что будинку потребуется капитальный ремонт, на які уже предугледжены бюджетные сродки и вызначены заказчик работ. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 10 чэрвеня. Як заўжды, добрага дня да і добрага настрою зычыць усім беларускай радыёрацыі да я, Алесь Дубавец, да таго ж запрашаю пакар разом старонки музычнага календара у рамках программы «Кола Дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 10 червня, серада. Белостоцкий осередок культури запрошує на відкриття вистави фотографії Еви Матушчак і Бати Вільчинської під назвою «Падляшша без фільтру». Це виник нескольких років подорожжів, метою яких було не імкнення до естетичної асолоди, а хоча й жадання побачити нечто більше. Представлені документальні фотографії розбирають розповсюджене подобне на поштовки міф про «Падляшша», як виключно мирне і ідилічне край. Автори адлюстровують реальність, яка часом незручна, сурова, а часом і зовсім жорстка. Відкриття вистави разом з зустрічей з обидвіма авторками відбудеться у музичній кав'ярні «Фама». Початок 18.30. Це буде унікальна можливість погутарити з фотографами про їх польову працю і історію, які стоять за кожним здимком. Вистава «Падляшша без фільтру» буде відкрита для наведвальнікаў да 6 верасня. Падляшская ксяжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую літаратурную сераду. Гостем сустрэчы будзе аўтарка кнігі «Посокі», аднаго з самых захапляльных і атмасферных польскіх дэбютных жахаў апошніх месяцаў. Гэта гісторія, напоўненая цемрай, трывогай і славянскімі дэманамі. Гісторія, якая прымушае нас па-іншаму паглядзець на лес і значна важней прислуховуватися до тишини. Агата Собіш, авторка фентезі і жахов з лап, створює світи, просякнутий Падляшшою землею, старожитними віруваннями і тим відмітним відчуванням, що нешта ховається зовсім побач, а між древами у старих історіях, у місцях, які ліпш не обуджати. Книга «Посока» переносить читачів у Чартаєва, місце, де межа поміж чоловіцтвом і старожитним починає розмиватися, де лясі стає непробачальне, а чоловіцтво може бути більш жахливим, ніж демони. Початок зустрічі о 18-й годині. У аулі «Магна» Палацу Браніцьких у Білостоку відбудеться концерт дипломів студентів музичного університету ім'я Фредерика Шопена у Білостоку, кафедри хорового мистецтва і мистецької едукації. Початок о 18-й годині. У Білостоку стартує 17-й прогляд молодого французького кіно. А в 18-й годині у кінотеатрі «Форум» почнеться показ фільму «Просто ілюзія» у режисерії Альвіра Накаш і Ерика Талідана.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. Вітаю, шановные, сегодня 10 червня, тут Олесь Дубовец с музычным календаром, тут сегодня будут Джейсон Донован, Хаулин Вулф, Джуди Гарленд, Аида Ведищева, а так само гурты Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Долучайтесь. 10 червня 1910-го народился Хаулин Вулф, сапраўдное имя Честер Артур Бернетт, американский блюзмен, гитарист, автор песен, які на роўні с Мадди Уотерсом лічыцца одним из основальников Чикагской школы блюзу. Про ягоны уплыв на свою творчасть заявляли Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin и многие іншие. У списе найвялікших выканаўцаў, складеным музычным часопісом Rolling Stone, Хаулин Вулф знаходзіцца на 51-м месцы. У 80-м годзе Вулф быў уключаны ў залу славы блюзу. У залу славы рок-н-ролу імя Вульфа было ўнесена ў 91-м годзе, а ў 99-м песня Вулфа «Smokestack Lightning» увайшла ў залу славы прэміі Грэмі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 10 червеня 1961-го народилась Кимберли Энн Дил, американская спевачка и музыка, наибольш вядомая як бас-гитаристка альтернативной рок-команды Pixies, а так само гитаристка и вокалистка у дзявочым инди-гурте The Breeders. До того ж, сегодня отзначая свой день народина у Джоуи Сантьяго, гитарист Pixies, як и народился у такий ж день 65-го. Таким чином, пропоную послухать и Pixies, и The Breeders, каб никому не было крыўдна.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Беларуси за кратами застаются не меньше, як 17 политвязнев-замежников. На конец 2025 года у Польши працавало амаль 119 тысяч беларусов. У Польши заявили об узмацнении жорсткости миграцийной политики. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий. У белорусских турмах и колониях застаются не меньше, как 17 замежных громадян, яких правооборонцы лишат политвязнями. Усяго с 2020 года политичному криминальному переследу в Беларуси подверглися как минимум 111 замежников, а 79 человек уже отримали статус былых политвязнев. Про это поведомляет правооборонший центр «Весна». Теперь за кратами находятся громадяне России, Украины, Литвы и Казахстану. Их обвинувачивали у шпионажа, агентурной деятельности, содейничании экстремистской деятельности, закликах до санкций, терроризме и инших злочинствах. Поводле известок правооборонцев, шестеро замежников опынулись у зняволени у сувязи с войной во Украине, а пятеро уключены у так званый спис террористов. У большинства белорусских политвязнев, которые выехали за мяжу, тяжко проходить период адаптации. Хтось долго чекает документов, тому вымушены сидеть без працы. Хтось покутая на одиночество и не хочет интегрироваться у новое громадство. Да и шмат инших проблем. Не обошлось без подобных тяжкостей и у житті Владислава Ефимовича, былого политвязня с Івацевичев, який после турмы вымушены был эвакуироваться с Беларуси за погрозы заведения на его новой справы. Про адаптацию в Литве рассказывая сам былый политвязень.
3: Тяжко, но сумую по родным. Мать, бабушка, дедушка, а я один.
4: Тут у вас вообще никого нема, ни сябров?
3: Была собака, жінка, развод был. С головы вот как-то выбрасывается все, но если працуешь. Я працую у Last Mile, это магазин IKEA, курьер.
2: Владислав Ефимович был осужден на 3,5 года за удел у закрытой группе «Союз белорусского национального щита», где удельники обмерковывали партизанский супротив и публиковали материалы про перемещение российской войсковой техники. По стане на 10 червня подаденных правооборонного центру «Весна» у Беларуси налишивается 869 политвязнев. С початку электоральной кампании 2020 года политвязнями были признаны 4655 человек. До экономичной темы. По стане на 31 снежня 2025 года у Польши официально працавало амаль 119 тысяч громадян Беларуси. Выникая из информации, опубликованной 9 червня Главным статистическим управлением краины. За год их колькость повялишилася на 1,2%. Беларусы по-ранейшему займают другое место сярод усіх працуючых у Польши замежников – 10,4%. Лидируют с великим адрывом украинцы, яких по стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячи, або 67,6% от агульной колькости. Сукупная колькость працующих у Польши замежников на конец минулого года склала 1 миллион 141 тысячу. Польша резко скоротила колькость виз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скоротілася. Калі ў першым квартале 2022 года их выдали каля 122 тысяч, то в первые три месяца 2026 – 38 тысяч. Снизилась и колькость студентских виз. У 2021 года Польша выдала амаль 31 тысячу таких документов, а у 2025 – каля 11 тысяч. Одночасово выросла колькость депортаций. По даденных МУС Польши, у первом квартале 2022 года краину покинули каля 900 замежников по рашениях УЛАД. А за той же период 2026 года уже 2700 человек. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: радио «Рация».
1: Былы палітвязі, інвалід Александр Краўчук, выдвараны з Беларусі 13 снежня 25 года. Да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. У Александра няма нагі, пратэз на допытах яшчэ ў СІЗА быў пашкоджаны, здароўе за кратамі здало і пра нейкую работу тут, у Польшчы, пакуль няма размовы. А непаўнагадовую дачку, вывезеную пасля яго арышту ў Польшчу, вучыць трэба. Паслухаем Александра Краўчука.
2: Я хочу отметить, фактически Демсилы возглавляются людьми, это бывшие чиновники Лукашенки, это непонятные люди, откуда появившиеся, как черт из табакерки, которые не знают, что такое репрессии, не находились в лагерях, которым не применялись пытки. Они просто приехали сюда, как говорится, зарабатывать деньги и жить в свое удовольствие.
3: У какие установы за допомогой вы звертались?
4: По поводу помощи я обращался в разные структуры. Это и «Весна», а также в Центр белорусской солидарности, которым на сегодняшний день руководит Лена Недвецкая. Она, в принципе, никакого участия, никакого отношения к демократическому движению не имеет, к тем событиям, которые происходили. Это человек случайный, которая пристроилась на хорошее место.
3: А чем вы так покрыжены на Центр белорусской солидарности? Я не жда помогаю политвязням, боси сустрели вас, разместили, сдается, у отель.
4: Да, мы находились в отеле, разместили нас туда. Не Центр белорусской солидарности основную там роль, насколько я понимаю, выполнял. Они оплатили только 3 дня пребывания политзаключенных, бывших в отеле. Остальное, насколько я понимаю, оплачивали другие структуры. Я расскажу случай, который у меня произошел. Это такой показательный случай. Я к ней обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов B2 польского языка. Она согласилась, спросила, какая стоимость. Я ей сказал стоимость месячную, там 460 злотых было. Она сказала: хорошо, как будут у вас документы, договор, пришлете мне. Ну, я присылаю, там получилось за 6 месяцев 2720 злотых. Она мне пишет в Телеграме, что вы мне называли другую сумму. Я говорю, сумму я вам называл месячную. Вы должны понимать, что 460 злотых, в принципе, такой цены не может быть, стоимости. Она мне отвечает: хорошо, я что-нибудь придумаю. И человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом я звоню, есть там такая у них Аня Ермакова. Говорю: Аня, как так получается? Твоя директор не реагирует на мои обращения. Говорю, надо бы, чтобы она мне ответила, да или нет, потому что мне надо предпринимать какие-то действия. Это Аня. Вы что, на меня голос повышаете? Вы ж почему со мной так разговариваете? Я говорю, я с вами корректно разговариваю. Не надо передергивать. Ермакова сказала: Елена, за бывших политзаключенных, очень сильно переживает. Она так работает, что всего лишь спит 1-2 часа в сутках. И сейчас она на совещании, поэтому ей некогда тут с вами возиться. Я говорю, мне нужно всего лишь да или нет. Тут же Елена Недвецкая появляется в Телеграме, просматривает мои сообщения и пишет. У нее уже, оказывается, нет никакого совещания. Александр, я поняла, что совести у вас нет. В переписке я вам написала, что если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу. И когда вы написали изначально о сумме 800 злотых, я была готова из личного кошелька сделать оплату, но 4000 у меня нет. Когда я ей сказал, что месячный курс 460 злотых, за 6 месяцев это 2720 злотых. Какие-то здесь несостыковочки. Наверное, Елена захотела как-то это приукрасить. В итоге Елена меня упрекнула, что она меня одела, обула, вещей там дала.
2: Но я не понимаю, зачем Центр солидарности тогда занимается волонтерской этой деятельностью, помощью, для того, чтобы потом упрекать. Написала мне, что официально с этой недели вы больше не долучены до занятков польской мовы. Я считаю, что люди должны на таких местах находиться, которые все это пропустили через себя, которые знают, что такое пытка, которые знают, что такое сидеть в карцере, в ШИЗО, которые знают, что такое избиение. А эти — это люди, которые под политзаключенных получают деньги, неизвестно, куда их тратят, неизвестно, на что они их тратят, и не дают никакого отчета.
1: Мы звернулись в Центр белорусской солидарности за пояснением ситуации. На адрес редакции был досланы официальный лист от директорки центра Хелены Недзвецкой, якая поведомила, что центр оказывает широкую систему поддержки для людей, которые опинулись в Польше после вызволения.

местом с домом. Слышно. Сердцем милость от смерти есть сильнейша. Завжди

0: Радио Рация. Рация.ком.
1: День с Рацией. Ни одной политикой, не только политикой, свет живей. На ближайшие хвилины отойдем от политики. Бо чемпионат света по футболу 2026 стартует у Злучаных Штатах, Канаде и Мексике. Стартует уже с 11 червня. У першиню в истории в финальной части Мундиалю выступят 48 сборных, а матчи примут одразу три краины. Керавник Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Апейкин, комментуючи отсутность белорусской сборной на Мундиале, подкреслил, что головной причиной стал недостатковый спортивный уровень команды.
2: Так, ну правильно, Беларусь может. Беларусь не отхилена ни от спаборництва УЕФА, ни от спаборництва ФИФА. Это только российская сборная отхилена. А белорусская сборная цалком теоретично могла потрапить и на чемпионат Европы, и на чемпионат света. Просто калі б могла домагчися вот такого спортивного вынику. Вот. А что тычется якби Российской Федерации, то покуль якби дейничая заборона на удел сборной России у турнирах ФИФА и турнирах УЕФА. Але магчыма эта заборона будет скасована, я думаю, там, в ближайший час.
3: И для завзятеров, ці варто шукать, может быть, у списках сборных, которые прошли на чемпионат света по футболу, имена белорусских футболистов в якости легионеров у чужих сборных, чужих краин?
2: Ну, я покуль не ведаю таких, значит, особо ті футболистов, которые выступали за іншие сборные, натурализовались, выступали бы за іншие национальные команды. Покуль у меня, как бы, такой информации нема, но, напевно, как бы, коли б такие футболисты были, про их бы уже писали бы, это был бы такой уже медийный фактор. А мы, я думаю, что люди уже и громадство уже б доведалося, коли б были некие футболисты, которые реально могли показать такие уровни гульни, как выступать за иншие национальные сборные.

0: Радио Радце.
1: А что почуем у ближайших новинах на Радио Радце? Коул прокомментовал поведомление, что вызволение политвязнев заповолилось. На допыты выкликают корешних студентов ЕГУ и ихних батьков. Сталое представництво абдусмена у Белостоку потребно и полякам, и белорусам. Больше скажа Валя Лаевская прикладно про 3 хвилины.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 у Беларуси, 16 у Польши.
3: Кул прокомментовал поведомление, что вызволение политвязням заповолилось. На допыты вылекают колишних студентов Европейского гуманитарного университета у ихных батьков. Сталое представительство омбудсмена у Белостоку потребное и полякам, и белорусам.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Специальный посланец президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул знеправдил информацию об нібыта заповоленні процессу вызволення политвязням. На питание корреспондента «Свободы», ці был припиняний процесс вызволення политичных вязням на платформе X, и он отказал одним словом – «не». У той же час Джон Коул не отказал на питание, коли он собирается снова наведать Минск. Напередодня агентство Reuters опубликовало эксклюзивный комментарий Светланы Тихановской об том, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поведомила деячам белорусской оппозиции у выгнании про затримку у своих намаганнях домагчыся от Александра Лукашенки вызволения новых политвязням. Поводле Тихановской американский бок проинформовал яе, что наступные вызволения откладены на пэўный час. Однако она не может раскрыть причины этого. У правоабарончым центры «Вясна» поведомили новые детали так званой справы Европейского гуманитарного университета, які улады Беларуси признали экстремистским. Меркуючи с постановы об заведении криминальной справы, до людей пришли за оплату навучання в университете, починаючи с 2016 года. Поведомили правоабаронцы и процитовали отповедный документ. Правоабаронцы «Витебской «Вясны» поведомляют об нескольких ператрусах у былых студентов, якія скончылі ўніверсітэт або не завершылі учобу і сышлі. Падчас і пасля ператрусаў следчыя дапытвалі маладых людзей і іхніх бацькоў. Напярэдадні стала вядома аб ператрусах у гэтай справе ў Берасцейскай вобласці. У Беластоку можа з'явіцца сталая прадстаўніца прадстаўніцтва польскага амбудсмена. Пра гэта падчас сустрэчы на юрыдычным факультэце Універсітэта ў Беластоку паведаміў упаўнаважаны па правах чалавека Польшчы Марцін Вёнцэк. Паводле яго слоў, дзейны пункт прыёму грамадзян карыстаецца вялікім попытам як сярод грамадзян Польшчы, так і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў і украінцаў, якія пражываюць у краіне.
4: Ці патрабуюць часамі не толькі дапамогі, але і інфармацыі, спарця в тым przebrnięciu przez gąszcz przepisów, których przeciętny obywatel często dzisiaj nie jest w stanie zidentyfikować swojej sytuacji prawnej i praw, które mu przysługują, czy też obowiązków, jakie na nim ciążą.
3: Паводле Марціна Вёнцэка, стварэнне сталага прадстаўніцтва дазволіла б зрабіць дапамогу больш даступнай для жыхароў падляшча. Рашэнне аб адкрыцці такога бюро будзе прымацца ўжо наступным амбудсменам, паколькі яго кадэнцыя завяршаецца 23 ліпеня. У Варшаве шмат бездомных, і ім патрабуецца не толькі інфармацыя пра дапамогу, але і чалавечая падтрымка. Такое меркаванне выказала беларуская актывістка Вікторія, якая разам з аднадумцамі ладзіць акцыі раздачы ўлётак і ежы. Жанчына адзначае, што падчас адной з такіх падзей яна сустрэла і бездомнага былога палітвязня.
5: Вельми часто проблема бездомных – это то, что мусит быть такая рука подтрымки. Там, где человек, например, у этом выпадку с одним из политнезневоленных, он только отчел эту подтрымку, он сам начал вельми активно находить и контакты, и разом мы звертались у разные организации и так далее. У его вельми шибко пошло все на гору, коли только он бачит, что есть особа, якая не обыяковая до ситуации.
3: Вікторія каже, што акцыі дапамогі бездомным – добры шлях для рэальнай дапамогі ім. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі без ападкаў. Тэмпература плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночны 3 ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышай за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Угородний мой дом Пачобут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Центр белорусской солидарности солидарный не с усими, справа Александра Кравчука. У Варшаве стартовала встреча с Юрком Хмелевским, присвеченная князе Вершалин.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшести Анджей Пачобут заявил, что мае намер вернуться у Беларусь уже у вересні, до з'езду Союзу поляков Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспульнота Польска». По воде слов Анджея Пачобута, решение выехать с Беларуси он принимал только после того, как отримал гарантии, что сможет вернуться назад. Я б не погодился на выезд, коли б не отримал пашпорт и запевнение, что смогу вернуться в Беларусь, заявил он. Я хотел бы вернуться до дому. Угородний мой дом, отзначил Пачобут. На встрече журналист так само подяковал полякам и белорусам, которые удельничали в акциях солидарности под час его изневоления. Анджей Пачобут, журналист, публицист и один из лидеров польской меньшести в Беларуси. Его затримали у Сакавику 2021 года у межах справы супрать Союза поляков. 28 красавика этого года Пачобут был вызволен и вывезен у Польщу. Былый политвязень, инвалид Александр Кравчук, выдворанный из Беларуси у снежни минулого года, до этого часу живе с почуттем несправедливости в относинах до его с боку Центра белорусской солидарности. Александр инвалид, у его неполногодовая дочка, вывезенная после его арешту так само у Польщу. И он звернулся у Центр белорусской солидарности с просьбой допомогчи дочце у оплате мовных курсов. Больш того, яго самога выдалілі з бясплатных моўных курсаў у цэнтры, гаворыць Александр Кравчук.
4: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом Елена Недвецкая появляется в Телеграме. «Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу».
3: От Центра белорусской солидарности дослали официальный лист за подписом директорки Центра Галины Недвецкой, якая поведомила, что Центр оказывает широкую поддержку для людей, которые опынулись у Польши после вызволения. 10 червня Центр доследования Усходной Европы Варшавского университета совместно с Центром белорусской культуры у Белостоку запрашают на авторскую встречу с доследчиком и письменником Юрком Хмелевским. Отправной кропкой разговора станет его книга «Вершалин 2. История, якую треба было написать наново». Директор Центра белорусской культуры у Белостоку Анатолий Ва подзначає, что выдание у першую чергу закранає життё белорусов Подляшша и важное для разумения региональной памяти.
5: Концепция нашей выставы бачная с самой назвы. Депатриация – это патриот латины родима, это речи, которые находятся поза родимой. Вось 6 месяцев.
3: Подчас мероприемства будет магчимость набыть книгу и отримать автограф автора. Организаторы запрашают жыхароў Варшавы и всех зацікаўленых у истории региона. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: У нашем помежном регионе до закончения дня невеликая облачность, опадки не чекаются. У межах 16-17 градусов температура. Вечер полночный 3 в порывах до 7 метров за секунду, а тиск выше за норму. Вечером и ночью в облачно и махчимые опадки дождю. Плюс 16 градусов вечером, 13 ночью.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио «ФМ».

0: день с рацией.
1: 29 хвилин на 19 в Беларуси, на годину ранее в Польше. А в нашем помежном регионе вечером и ночью в облачно, махчимые опадки дождю, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью. Завтра в первой половине дня в облачно и так само дождь, а после полдня больше прояснений. Максимально завтра 17-18 градусов тепла. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 11 червня. Четвер. Як провести якасны час с семьей? Польская ассоциация педагогов и аниматоров «Тлянза» филиал у Белостоку запрашивает на уникальные мероприемства «Семейный день с Тлянзой». Это махчимость спиниться, откласти телефоны и провести якасны час с близкими, отрымивая час лодад музыки, танцев и доброй забавы. Подчас мероприемства у студии культурной деятельности ассоциации «Тлянза» выступить дитячая и молодежь группа сучасного танца под керовництвом Эдиты Гуральчик. После выступа дети да их опекуны смогут принять удел у семейных танцевальных майстер-классах, в яких будут пропонованы командные танцы, танцы у коле и рухомые гульни. Семейный день с Тлянзой почнется 17.30 у помешканиях по улице Витоса. Центр имя Людвига Забенхофа в Белостоку запрашивает поудельничать у авторской экскурсии по выставе «Абу Уважаючи пам'ять Домініка Чапігі. Початок о 17-й годині. У Белостоку проходить 17-й прогляд молодого французского кіно. А в 18-й годині у кінотеатрі «Форум» почнеться показ фільму «Фальсифікатор стагоддзя» у режисері Жан-Пола Саламе. Стартують 30-е дні «Соколки». Мероприємстві почнуться з «Сокольської орфографічної диктовки». Початок о 17-й годині у Харецької бібліотеці.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 в Беларуси, 18 в Польше.
3: У Волынской области на меже с Беларусью поставить антидроновые сетки. Беларусы – нормальная европейская нация, Тихановская – у Сенате Чехии. Колькость иншеземцев, которые работают у Польши, протягивает расти.
2: С новинами Вада Лаевская.
3: У помежных с Беларусью районах Волынской области Украины плануют усталявать антидроновые сетки уздовж особных участков дорог. Такое решение было огучено после працовной встречи у Шацкой поселковой раде с уделом выконавца обовязка у керовника Волынской областной войсковой администрации Романа Романюка. Основная увага подчас встречи была нададена пытанием безпеки на белорусско-украинской меже. По воле слова Романюка, рызыки с боку суседней краины застаются, тому в область протягивая подрыхтовку до розных махчимых погроз. Одной из новых мер станет монтаж супрадроновых сеток на некоторых дорожных участках, у тым лику у межах Шацкой территориальной громады. По словам представников улады, праца по умацаванию небезпеки помежных территорий будет протягиваться. У Чехии многие еще помнят, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступаючи перед членами комитета по замежных справах обороне и безпеки Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь от России. И исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность поддержки культуры национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывает Прагу 10-11 червня. Белорусские Америки ладят YouTube-проект «Лас». Тухи. У им ведучие сустракаются с деячами из разных галин и размовляют на разные житчевые темы от податков до культуры, расповедая сузасновальница проекту Воля Брумен.
4: Это жаночий видеоподкаст, который мы решили делать, потому что мы живем в миграции, и нам очень не хапает сябровской атмосферы, никаких таких утульных гуторок на кухне, как за кавой с сябровкой. Поэтому мы решили, что мы можем про это разговаривать, про некие складанные речи простыми, щирыми словами, как бы это чувствовалось утульно, але в той же час интеллектуально, потому что жаночее меркование так само важное, и наше меркование имеет сенс и не может быть обесценено. И поэтому очень хотелось про что-то такое гуторить, запрошать гостей.
3: Сярод гостей опошних выпусков музыка, перекладчик Олесь Плотка, блогер Валер Руселик и иншие. Колькость іншаземцаў, якія працуюць у Польшчы, працягвае расці, як паведаміла беларуская служба польскага радыё са спасылкай на звесткі галоўнай статыстычнай управы краіны. На канец 2025 году у польскай эканоміцы былі занятыя больш за 1,14 мільёна іншаземцаў. Гэта на 7,2% больш, чым годам раней. У Польшчы афіцыйна працавалі 118,9 тысяч громадян Беларуси. Беларусы и украинцы складают основную частку замежной працовной силы в Украине. Замежные работники теперь обеспечивают амаль 7% всех працовных мест в польской экономике. Больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск прас годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечерами ночью в нашем помежном регионе в облачно, махчими опадки дождю, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью. Завтра в первой половине дня в облачно и так само чекается дождь, после полдня больше прояснений. Максимально завтра 17-18 градусов тепла. День с рацией у середу завершается. Я Михаил Андрасюк, развитываюся, с устранимся завтра раницей. Доброго вам вечера и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Евразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 чэрвеня.
4: Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг-дыл?
6: Біг-дыл, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
5: На концерте «Коржа» достали усе стяги, якія знайшлі.
4: Мне не падабаецца риторика об тым, что «О, гэта поўны трэш», что яны прысунулись на концерт «Коржа» с гэтым стягом. Что сталося с нашей беларускасцю?
7: Бо калі мы приходим до этой думки, улюбленное пытание «А чаму не на мове?» абсолютно робится неістотным.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У червені видавецтва «Мяне няма» выпустить «Шокінг культ» книгу «Перамен». Вибраные тексты одноименного ютуб-проекта Максима Жбанкова.
2: Читача чекають 37 текстов про Беларусь и то, что с нами здарылося после 20-го.
1: Сам Жбанков каже, что для его гэтыя тексты сталіся эмоцыйной терапией и креативной перезагрузкой. Магчыма, гэта спрацуе с кімсьці яшчэ.
2: А у эфіры Еврорадио культуролог и письменник разважае про то, что сталося за гэтыя годы с нашей беларускасцю.
1: Слухаем отказ Максима Жбанкова.
3: Яна живе и киснее. Но як завсёды, ведаеце, яна живе и киснее не запланаваным адміністрацыяй способом, як той казав. Бо пакуль якби хтось робіць мапы рухаў і распрацоўвае дырэктыўныя якби падставы кіравання культурніцкім працэсам, культурка існуе незалежна ад усіх гэтых высілкаў. І для мяне гэта безумоўная падстава для аптымізму. Бо ведаеце, спрабаваць кіраваць ветрам можна колькі ўгодна, ўсё адно ён будзе рабіць сваё. Тое самае і з культурай. Бо круці яе, не круці, кіруй ёй, не кіруй. Яна сваё дакажа, яна сваё раскажа. Вось таму я думаю, што проста в прынцыпе для кагосьці гэтая сітуацыя зрабілася адкрыццём беларускасці. Для кагосьці гэта была спроба замацаваць свае ўласныя шаблоны і стэрэатыпы. Для кагосьці, і тут я нахабны сябе ў гэты спіс якбы далучаю, гэта было сродкам пашырэння свядомасці. Разумением, что белорусскость – это передусім певный шлях разумения своего існавання, то это певный исторический досвід, и это певный психологический, мне подается, портрет, эти аутопортрет. Скорее мы кажем про белорусскость как про партизанство, как про прихованную вот эту спробу выживания в несприятных условиях, как досвід існавання в ситуации несуразмерных по своей эмоции высілкаў з боку альтернативы и державы. Вот это все речи. Это все вельми цікавые практикованні у невідавочности и неоднозначности. То есть разумение Беларуси, белорусскости, как складанного набору разностайных версий існавання в этом контексте, в этом историческом периоде, в этом культурническом осяроде, разумение того, что белорусскостью может быть шмат, и сярод их нема правильные и неправильные, а есть живые и мертвые. Вот это, как на меня, вельми істотная и вельми важная речь. Бо коли мы приходим до этой думки, влюбленное питание, а чему не на мове, абсолютно робится неістотным, бо головное в данном выпадку не выбор мовного регистра. Как вы, напевно, зауважили, для меня нема такого питания, и ніколи не было. Это выбор певной життєвої позиции. Это выбор певной системы каштовностей. Это выбор певного малюнку культурного активизма и певной формы национальной годности. То есть, когда это все есть, для меня это свой человек. А лишь белорусскость может быть и не своей. Белорусскость может быть и конфликтной. И то, что мы научились спрашаться и не погаджаться помеж собой, робим это все ж таки хоть час от часу, але интеллигентно и змястоўно, это так само наближение, да, я рискну сказать, до постклассичной белорусскости. До белорусскости, я сказал бы, Владимир Маскевич, по замерам видовочного. Вот мы да, наближаемся. Але я подозреваю, что наблизиться до конца нам не трымается николи. Белорусскость – это проект развития. Это лёсы нации, перекладенные на тексты рухи и подеи. И они будут жить аккурат столько, сколько будет жить наша нация. Ну, вот так.
2: Гэта быў Максім Жбанкоў. Што стала з нашай беларускасцю ў свеце пасля 20-го года і як даць рады? Вось што мы абмяркоўвалі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: КУЛ прокомментовал поведомление, что вызволение политвязня заповолилося. На допыты выкликают колишних студентов Европейского гуманитарного университета и ихних батьков. Выстава депортации открылась у Варшаве у Музея Вольной Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Специальный посланец президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул снеправдил информацию об небыта заповольвании процессу вызволения политвязнев. На питание корреспондента «Свободы», где был припиненный процесс вызволения политических вязнев на платформе X, и он отказал одним словом «не». У той же час Джон Коул не отказал на питание, коли он собирается снова наведать Минск. На первый день агентство Reuters опубликовало эксклюзивный комментарий Светланы Тихановской об том, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поведомила деячам белорусской оппозиции у выгнании про затримку у своих намаганнях домагчыся от Александра Лукашенко вызволения новых политвязнев. Паводле Тихановской, американский бок проинформовал ее, что наступные вызволения откладены на певный час. Однако она не может раскрыть причин этого. У правооборонном центре «Весна» поведомили новые детали так званой справы Европейского гуманитарного университета, который улады Беларуси признали экстремистским. Меркуючи с постановы об заведении криминальной справы, до людей пришли за оплату на учения в университете, начиная с 2016 года. Правооборонцы «Витебской весны» поведомили об нескольких перетрусах у былых студентов, которые закончили Европейский гуманитарный университет або не завершили в учебу и сошли. Подчас и после перетрусов следствия допытывали молодых людей и ихних батьков. Напередодне стало ведомо об перетрусах у этой справе у Берасейской области. Былы политвязень и инвалид Александр Кравчук, выдворанный из Беларуси 13 снежня минулого года, до этого часу живет с почутием несправедливости в отношениях до его с боку Центра белорусской солидарности. Александр инвалид, у его неполногодовая дочка. И он звернулся с просьбой об допомозе у Центр белорусской солидарности. Говорит Александр Кравчук.
4: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращение. Потом Елена Недвецкая появляется в телеграме. Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу.
3: Директорка Центра белорусской солидарности Галина Недвецкая поведомила, что центр оказывает широкую системную поддержку для людей, которые опынулись у Польши после вызволения. Выстава «Депортация» открылась у Варшаве в Музее Вольной Беларуси. У экспозиции речи, которые были побач с людьми подчас маршал и дворовых сустреч, але которые хавали от перетрусов, рассказывает представница установы Вольга Короленок.
5: Речи, которые повинны належить одному краю, не могут там находиться. Яны паза межами, яны вывезены. То бок яна присвечена тем речам, которые, как люди, терпят переслед и на своей родиме, на жаль, были б знищены. Тому мы их вывозим, и вот 6 месяцев целая команда працавала над тем, каб гэтыя речи могли бяспечна быть вывезены из Беларуси, и тут мы могли б их представить громадскости, показать, ну и, конечно, заховывать як сапраўдные светки истории, як музейные артефакты.
3: Выстава працуе с 9 по 26 червеня. Больше новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 10 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно при емоції посередині працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Долучайтеся до нас, поважаною. Гурт «Палац» уже співає для нас свой трек у «Лузі на броді». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей години шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем и выключно корыстной информации на вольных волях. Далее в наших радиокулисах нас чекають гурти «Без обмежень», «Роксет», «Юзари», «Сейкспенс на андерріча», «Худкі смоуш» да інші виконавці. Уже літерально про 4 хвилини послухаем з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордані, который уже полістав тидньові адмислово для нас. Крышечку позднее, 22.30 поводле білоруського часу, прогучить передача «Рацію подорожжих». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Але недалеко от того самого Белостока, так очень выдатная справа, мне подается.
1: Так, сполучение архитектуры, истории, природных ресурсов.
0: Ну, але добра, конечно, перед тем, как наведать, еще почитать что-то про этот город, ну, как просто, ну, бо там нема такой колькости неких таких историчных шильд, как ты вот ходил по городе и разумею, что тут отбывалось, где тут отбывалось, як тут отбывалось. Мне подается лепше так почитать, а потом уже ехать. Так, подрыхтовано. Вось.
1: Так, и попытать, напевно, мясцовых, кто там будет готов до размов, особливо со сталых людей, им будет напомнить и приемно, что с ними поговорили, и будет приемно вспомнить, что они помнят про старый Тукоцин. Там мы сегодня с вами передача «Рация подорожных» были Олесь Дубовец.
0: И Ольга Сямашко, дякуй.
1: До новых встреч.
2: «Рация у подорожных». Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и света.
3: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
4: «Рация.ком».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Беларусы – нормальная европейская нация, сказала Светлана Тихановская у Сенате Чехии. Пачобут заявил, что собирается вернуться у Беларусь у вересні. А так само про то, что сказал Пеньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход, про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. У городни мой дом Пачубут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще помнят, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступающая перед членами комитета по замежных справах, обороне и безпеки Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь до России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримливать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность подтримки культуры, национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывая Прагу 10-11 червеня. Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшинства Андрей Пачубут заявил, что мае намер вернуться в Беларусь уже у вересні до съезду Союзу поляков в Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспульнота Польска». Павле слову Анджея Пачубута, рашэнне выехаць з Беларусі он прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вернуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вернуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачубут падкрэсіў, што хоча вернуцца дадому, у гародні. Я хацеў бы вернуцца дадому, у гародні, мой дом, сказаў ён. На встрече журналист так само подяковал полякам и белорусам, которые удельничали в акциях солидарности под час его сневоления. Андрей Пачубут – журналист, публицист и один из лидеров польской меньшинства в Беларуси. Его затримали у сакавіку 2021 года в межах справы супраць Союза поляка в Беларуси. 28 красавіка этого года Пачубут был вызволены и вывезены в Польшу. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп обяцае хуткае завершэнне аперацыі, але тэрміны мінулі, а напружанне вакол Ірана не знікае. Чаму гэты канфлікт мае карані ў некалькіх дзесяцігоддзях гісторыі і чаго чакаць далей, аналізуе палітолаг амерыканіст Антон Пяньковскі.
4: Вайна працягваецца, таму што тэхнічна гэта не вайна, бо, як мы ведаем, на контрразмеркаванне па полю паміж гульнямі улады ў Злучаных Штатах, вайна ўсё ж такі большага прэрагатыва Кангрэсу, і вось гэты тэрмін, які дазваляў Дональду Трампу праводзіць нейкі абмежаваны па часе войсковые деяния уже давно скончился. Але ж администрация Дональда Трампа апелюет до того, что было несколько стадий, был некий перапынок у войсковых деяниях, тому отлик часу мусил тогда испыниться и початься снова.
3: Пяньковский упэўнены, что это не новая война, а конфликт, что иде десятигоддзями.
4: У тым ці іншым выгляде, про шматлікі прокси, гэта война уже стаянне Израилю, Ирану, Злучаных Штатов Ірану тягнеться уже 10 годин. Я б не розлічував на хутке спинення цілком ніяких військових дій, або ніяких проксі дій, як зараз кажуть, гібридних дій у тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дії.
3: Політолог лічить, що один з головних акторів цієї війни не тільки Злучаные Штаты Ірана, так само хаврусник Ірана – Китай. Апошній конфлікт з Іраном тягнеться уже 2,5 місяця – з 28 лютого. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер 11 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Барадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 10 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Джейсон Донаван, Хаулін Вулф, Джуді Гарленд, Аіда Відішчава, а таксама гурты Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Далучайцеся. 10 червня 1910-го народился Хаулін Вулф, соправдное имя Честер Артур Бернетт, американский блюзмен, гитарист, автор песен, який на ровне с Мадди Уотерсом лічится одним из основальников Чикагской школы блюзу. Про ягоны уплыв на свою творчесть заявляли Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin и многие іншие. У списяны великших выканавцев, складенным музычным часописом Rolling Stone, Хаулін Вулф знаходится на 51-м месцы. У 80-м годзе Вулф быў уключаны ў залу славы блюзу. У залу славы рок-н-ролу імя Вульфа было ўнесена ў 91-м годзе, а ў 99-м песня Вулфа «Smokestack Lightning» увайшла ў залу славы прэміі Грэмі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 10 червня 1961-го народилась Кимберли Энн Дил, американская спевачка и музыка, наибольш ведомая як бас-гитаристка альтернативной рок-команды Pixies, а так само гитаристка и вокалистка у дзявочым инди-гурте The Breeders. До того ж сегодня отзначая свой день народина у Джоуи Сантьяго, гитарист Pixies, як и народился у такий ж день 65-го. Таким чином пропоную послухать и Pixies, и The Breeders, каб никому не было крыўдна.

0: вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: же тень. И у нас пынным руку вирує сусвет. Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом. Радио
1: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.